0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Вырезцов. Здравствуйте. Челябинская область представит туристический потенциал Урала на форуме «Утро-2026». В делегацию нашего региона вошли 50 человек. Молодежь разработает комплекс решений для развития туристического потенциала уникальных территорий через работу с реальными региональными практиками. Актуальность площадки обусловлена растущим запросом на аутентичный внутренний туризм. Сам форум пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. В Еманжелинском округе будет создана аллея славы в честь участников специальной военной операции. Мемориал возводят по программе «Инициативное бюджетирование» при поддержке губернатора Алексея Текслера. Основные бетонные работы почти завершены. Впереди укладка гранитной брусчатки, облицовка гранитом подготовленных бетонных конструкций, монтаж опор освещения. Бронзовая скульптура воина уже изготовлена. После завершения всех работ по благоустройству она займет центральное место на аллее славы. Усть-Катавский вагоностроительный завод начал поставку трамваев в Екатеринбург. Первые 10 трехсекционных вагонов модели «Кастер» с низким полом уже переданы заказчику. Всего предприятие поставит городу 50 трамваев, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области. Каждый трамвай вмещает более 260 пассажиров, из них 64 на сидячих местах. В салоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров и аппарели для удобной посадки и высадки. Для комфорта установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Возможен град. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 23 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, друзья! Встречаем новый день вместе с музыкой высшей пробы. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Если вы еще только собираетесь на работу, скажу несколько слов о погоде. Сейчас за окнами 17 градусов выше нуля, идет небольшой дождь. К 8 часам столбики поднимутся до 18 градусов Цельсия и ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня также возможен дождь, поэтому если вы еще не вышли из дома, захватите с собой зонтик и хорошее настроение. Ну а впереди нас ждет музыка 100% комфорта, и сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Барбара Стрейзенд «Memory».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: 7:35 в Южноуральской столице. Дорогие друзья, сейчас у нас середина часа и рубрика «Summertime». Пусть вас не смущает дождливая пасмурная погода за окнами, ведь мы проживаем самое теплое и прекрасное время года. Ну и вообще дождь — это хорошо. Дождь дает свежесть, дождь дает очищение, дождь уносит все тревоги. Поэтому пусть он обновит вас, обновит ваше настроение, сделает его хорошим и легким. А поможет нам в этом композиция «Рандеву ин Рио».
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Киркаде – настоящий летний напиток, который отлично утоляет жажду. При этом это не чай в правильном понимании слова, ведь в его составе высушенные лепестки и цветы гибискуса – растение, родиной которого считается Индия, хотя теперь оно произрастает и в других странах Юго-Восточной Азии. Также киркаде очень ценят в Египте, где его называют напитком фараонов, а в Малайзии цветок гибискуса занимает место на национальном гербе. Напиток знаменит прежде всего своими целебными свойствами. Киркаде не только понижает уровень плохого холестерина, но и улучшает работу пищеварительного тракта, способствует стабильному функционированию сердечно-сосудистой системы. Горячий отвар гибискуса повышает давление, а холодный понижает. Благодаря киркаде лучше усваивается жирная пища, восстанавливается баланс витаминов, укрепляется иммунитет. Также красный чай, как его нередко называют, расслабляет и снижает уровень гормонов стресса в организме. В его лепестках содержится в 2 раза больше витамина С, чем в апельсине. Киркаде восстанавливает жизненную энергию и тонизирует. Заваривание красного чая – это долгий процесс. Ни в коем случае не стоит шокировать сухой лист крутым кипятком, а наоборот, необходимо использовать теплую воду и заваривать чай 10-15 минут. Фактически дать ему настояться. А еще правильнее – замачивать лепестки гибискуса на 8-9 часов, то есть практиковать холодное заваривание. В таком случае сохраняются все полезные свойства этого удивительного растения. Правильно приготовленный киркаде обладает в меру терпким, горьковатым и кислым вкусом, насладиться которым может практически каждый. Хотя в древности этот напиток считался для избранных.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Прекрасная жизнеутверждающая легкая композиция, которая как будто бы немножко о нашем сегодняшнем дне. Ведь после дождя всегда выходит солнце, и кажется, что ты видишь этот мир четче, ярче. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Пусть ваш сегодняшний день будет хорошим. Оставайтесь с нами.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Предупреждение о непогоде в Челябинской области продлено на 14 и 15 июля. В отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более, говорится в сообщении регионального гидрометцентра. Во вторник через юг Урала будут пролегать траектории циклонов. Зона сильных грозовых осадков охватит Челябинскую и юг Свердловской областей. В Министерстве образования и науки региона прошла церемония награждения выпускников, которые получили максимальный результат сразу по двум предметам на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Министр Виталий Литкин вручил школьникам поощрительные письма губернатора и памятные подарки. Награды получили Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея номер 35, Софья Косарева из лицея номер 97. У девушек максимальные баллы по химии и биологии, а также Егор Ламзин из лицея номер 31. Он получил 100 баллов по профильной математике и по информатике. Авиакомпания «Россия» запускает дополнительные рейсы из Челябинска в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Курчатова. К вылетам по понедельникам, четвергам и воскресеньям добавляются еще два – по вторникам и субботам. Дополнительные рейсы вводятся до 12 сентября.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 23 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Simply Red Sunrise только что прозвучало в эфире Радио 100. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваш день оставался таким же спокойным, размеренным, наполненным приятными впечатлениями. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит кавер на композицию Come Together группы Beatles. Дальше вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Майкл стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 миллиард долларов. Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Фильм «Майкл», основанный на биографии певца Майкла Джексона, стал первым байопиком с бокс-офисом более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил New Musical Express. «Майкл» получил статус самого кассового байопика в истории в конце июня. До него рекорд принадлежал «Оппенгеймеру». Среди музыкальных картин лидером была «Богемская рапсодия». В России сборы «Майкла» к 13 июля превысили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это самая успешная зарубежная лента в отечественном прокате за последний год. Ее кассовые сборы превышают сборы триллера «Горничная» уже на 500 миллиона рублей. В ленте «Майкл» рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller». Главную роль сыграл Джафар Джексон, племянник музыканта. Риана появилась в качестве приглашенной гости на шоу Jay-Z, которое прошло на стадионе Янки в Нью-Йорке, пишет The Express Tribune. До этого Риана выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Jay-Z. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый – 30-летию альбома Reasonable Doubt, на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома The Blueprint, на котором в качестве гостей выступили Eminem и Pharrell Williams.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти 9 утра в Челябинске. Завершаем час с Дайаной Кроу «Dancing in the Dark». А следующий час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, нам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм»

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Троих детей, которые госпитализировали после обрушения моста в Приморье, будут наблюдать в течение 5 дней. При благоприятном исходе их выпишут. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на врача Артемовской больницы №1 Юрия Гуляева. Он добавил, что на момент госпитализации состояние детей было средней тяжести. При таких травмах всегда рекомендована госпитализация. Напомню, накануне пешеходный мост обрушился на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе. Конструкция вела в открытое море и считалась местной достопримечательностью. По данным пресс-службы регионального Минздрава, при обрушении пострадали 3 несовершеннолетних и 1 взрослый. Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать на встрече в Брюсселе 21-й пакет санкций против России. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. По ее словам, одно из разногласий касается потолка цен на российскую нефть. Как отмечается, в новый санкционный список войдут 250 позиций. Из перечня исключили ограничения на поставки российской рыбы. Международная морская организация ООН выступила против взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Организация ожидает разъяснений после заявления Дональда Трампа о введении сборов 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через морской коридор. Ранее американский президент объявил о взятии Ормузского пролива под контроль и возобновлении морской блокады иранских портов. Сбор 20% он назвал компенсацией за обеспечение безопасного прохода судов. Российские туристы в Турции могут столкнуться с задержками при оплате покупок через систему быстрых платежей. Как пишут «Известия», в отдельных случаях банки приостанавливают переводы на срок до суток в рамках антифрод-проверок. Из-за этого путешественники рискуют остаться без возможности сразу оплатить товары и услуги в магазинах, кафе и аптеках. Эксперты считают, что банки должны заранее информировать клиентов о возможных ограничениях, чтобы избежать подобных ситуаций в период отпускного сезона.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Бубле, It's a Beautiful Day в эфире Радио 100, и действительно, день сегодня замечательный, пусть он будет удачным и принесет вам много положительных эмоций и хорошего настроения. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Археологи нашли нетронутый город Майя. И Paramount выпустит новый кошмар на улице Вязов. В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный и практически нетронутый город Майя, который получил название Минабе, что в переводе означает «здесь нет дороги». Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов мезоамериканской истории – почему исчезла цивилизация Майя? Об этом сообщила РИА Новости. Город нашли в биосферном заповеднике Калакмуль на полуострове Юкатан. Исследователи заметили его благодаря аэрофотосъемке. Под густой растительностью обнаружили геометрически правильные структуры. На территории площадью около 15 гектаров сохранились дворцы, площади, храмовые комплексы и развитая система террас и каналов. Особый интерес вызывает то, что город практически не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник в почти первозданном состоянии. Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображения правителя, а также даты, относящиеся к 7 и 9 векам. Исследователи предполагают, что Минабе стал одним из последних крупных центров майя перед крахом цивилизации. По их мнению, в поздний период сюда могли переселяться люди из других регионов, спасаясь от затяжной засухи и политических кризисов. Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена. Компания New Line Cinema, а позже ее корпоративный владелец Warner Brothers, ранее владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще 7 кинокартин и перезапуск 2010 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Друзья, пришло время напомнить вам о том, где вы можете прослушать Радио 100, если под рукой не оказалось радиоприемника. Наше вещание всегда настроено на нашем сайте 100fm.ru и в сообществе ВКонтакте, и там музыка играет нон-стоп. Кроме того, вы можете попросить умную колонку настроиться на волну 100 и всегда оставаться с нами.

0: 9:55 в Челябинске. Дорогие друзья, завершаем с вами очередной час. Прямо сейчас Андреа Бочелли, Бесса Мумуччо. Мы подбираем для вас все самое лучшее. А следующий час начнем с новостей. Антон Образцов расскажет, что происходит в регионе.
1: Юкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Ко дню металлурга 21 житель Южного Урала получат государственные награды по указу президента. Из них 19 работники Магнитогорского металлургического комбината. Южноуральцев удостоили ордена за доблестный труд, медали ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, почетных званий заслуженный металлург, заслуженный работник транспорта и заслуженный энергетик Российской Федерации. В Сосновском округе продолжается строительство газопровода от Полетаева до Малиновки. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Доступное комфортное жилье» по решению губернатора Алексея Текслера. Протяженность новой газовой трассы 16 километров. Работы идут с опережением графика. Проложено уже более 10 километров. Полностью завершить строительство планируется до конца года. В перспективе доступ к газу получат жители деревни Малиновка, села Кременкуль, поселка Вавиловец, поселка Северный, села Полетаева-1 и деревни Полетаева-2. Это снизит нагрузку на электросети и даст больше возможностей для дегазификации домов. Футбольный клуб «Челябинск» с победы стартовал в новом сезоне в первой лиге. Подопечные Романа Пилипчука на своем поле выиграли у «СКА Хабаровск» со счетом 3-1. Дубль оформил Рамазан Гаджимурадов. Главным героем матча стал вышедший на замену Матвей Урванцев. В следующем туре футбольный клуб «Челябинск» сыграет на выезде 19 июля со столичным «Велесом». О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 23 градусов. Антон Врезцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: like you did mine.
1: Реклама на радио 100.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адриано Челентано с композицией «Confessa» создает нам летнее настроение. Прямо сейчас услышим «Satisfaction» — кавер на композицию «Rolling Stones», а дальше Кайли Миног, Бруно Марс и много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Майкл стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 миллиард долларов. Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Фильм «Майкл», основанный на биографии певца Майкла Джексона, стал первым байопиком с бокс-офисом более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил New Musical Express. Майкл получил статус самого кассового байопика в истории в конце июня. До него рекорд принадлежал «Оппенгеймеру». Среди музыкальных картин лидером была «Богемская рапсодия». В России сборы Майкла к 13 июля превысили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это самая успешная зарубежная лента в отечественном прокате за последний год. Ее кассовые сборы превышают сборы триллера «Горничная» уже на 500 миллионов рублей. В ленте Майкла рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller». Главную роль сыграл Джафар Джексон, племянник музыканта. Риана появилась в качестве приглашенной гости на шоу Jay-Z, которое прошло на стадионе Янки в Нью-Йорке, пишет The Express Tribune. До этого Риана выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Jay-Z. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый — 30-летию альбома Reasonable Doubt, на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома The Blueprint, на котором в качестве гостей выступили Eminem и Pharrell Williams.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Зажигательная песня «Too Much History» Джека Саваретти в эфире Радио 100. А в таком прекрасном настроении, подтанцовывающем, подпевающем, мы продолжаем наш день. Половина 11 в Челябинске. Это значит, что впереди у нас еще целый день и огромное количество возможностей. А мы сделаем этот день чуточку приятнее с музыкой 100% комфорта. Оставайтесь с нами на волнах Радио 100.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции Фрэнка и Нэнси Синатра «Something Stupid» – «Какая-нибудь глупость». I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Я знаю, я стою в очереди, пока ты не решишь, что у тебя есть время провести со мной вечер. And if we go someplace to dance, I know that there is a chance you won't be leaving with me. Если мы пойдем куда-нибудь потанцевать, я знаю, есть шанс, что ты не уйдешь со мной. Песня появилась в 1966 году. Ее написал американский композитор Карсон Паркс для собственного дуэта с женой. Однако настоящую мировую известность композиция получила год спустя, когда ее записали Фрэнк и Нэнси Синатра, отец и дочь. Несмотря на необычный семейный дуэт, песня стала настоящей классикой романтической музыки. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. А потом я возьму и все испорчу, сказав какую-нибудь глупость, например, я люблю тебя. Главная идея песни знакома каждому. Герой долго готовится к встрече, старается быть уверенным в себе, но в самый важный момент не выдерживает и слишком рано признается в любви. Именно эту фразу «I love you» он и называет глупостью, потому что боится испортить только начинающиеся отношения. «Something Stupid» — это песня о волнении перед признанием в любви. Она напоминает, что иногда самые искренние слова кажутся нам глупыми, но именно они способны изменить жизнь.
3: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
2: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Вижу по твоим глазам, что ты презираешь старую ложь, которую слышала прошлой ночью.
3: And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
2: And though it's just a line to you, for me it's true, it never seemed so right before. И пусть для тебя это всего лишь фраза, для меня это правда, которая еще не была такой правдивой. После выхода композиция заняла первое место в американском и британском чартах. До сих пор «Something Stupid» остается единственной песней в истории, которая возглавила Billboard Hot 100 в исполнении отца и дочери. Позже ее перепевали многие исполнители, но именно версия семьи Синатра стала эталонной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Gypsy Kings на Радио 100 завершаем вместе очередной час, а следующий час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, расскажет Антон Образцов. Оставайтесь с нами.
1: Люкс-тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Массовая атака украинских беспилотников на промзону Салавата отражена в Башкирии. Зафиксированы очаги задымления из-за падения обломков. Пострадавших нет. Об этом в МАКСе сообщил глава республики Ради Хабиров. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Сил и средств достаточно, отметил он. Автомобильная очередь перед Крымским мостом ликвидирована. Об этом сообщается в канале об оперативной ситуации на подходах к мосту на платформе МАКС. С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, говорится в сообщении, опубликованном в 8 утра по московскому времени. Движение автотранспорта было перекрыто минувшей ночью. После этого на подходе к мосту со стороны Тамани скопилось 500 автомобилей. Возобновлено движение по федеральной трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень в Талицком районе. Временно остановленное за половодье. Открыт проезд для всех видов транспорта на участке со 191 по 210 километр, сообщила госавтоинспекция Свердловской области. Однако из-за того, что в отдельных местах дорожное полотно повреждено и проезжая часть сужается, на трассе ограничили скорость до 50 км в час. Остаточные явления от тайфуна Бави, который ранее обрушился на восток Китая, повлияют на погоду в регионах Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, тайфун обеспечит сильные дожди и ветер до 15-20 метров в секунду. В частности, ливни пройдут в Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области и восточных районах Амурской области.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
0: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 23 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:18 в Челябинске. Сейчас мы с вами услышим очень красивую композицию группы Beatles Girl в мировом бестселлере. Это лирическая баллада с меланхоличным интроспективным настроением. В тексте от первого лица рассказывается о девушке, в которую рассказчик безнадежно влюблен. Он описывает ее как человека, который одновременно и притягивает, и мучает. Но, тем не менее, лирический герой не жалеет ни об одном дне рядом с ней. Давайте послушаем этот хит.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Археологи нашли нетронутый город Майя. И Paramount выпустит новый кошмар на улице Вязов. В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный и практически нетронутый город Майя, который получил название Минабе, что в переводе означает «здесь нет дороги». Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов мезоамериканской истории – почему исчезла цивилизация Майя? Об этом сообщила РИА Новости. Город нашли в биосферном заповеднике Калакмуль на полуострове Юкатан. Исследователи заметили его благодаря аэрофотосъемке. Под густой растительностью обнаружили геометрически правильные структуры. На территории площадью около 15 гектаров сохранились дворцы, площади, храмовые комплексы и развитая система террас и каналов. Особый интерес вызывает то, что город практически не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник в почти первозданном состоянии. Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображения правителя, а также даты, относящиеся к 7 и 9 векам. Исследователи предполагают, что Минабе стал одним из последних крупных центров майя перед крахом цивилизации. По их мнению, в поздний период сюда могли переселяться люди из других регионов, спасаясь от затяжной засухи и политических кризисов. Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена. Компания New Line Cinema, а позже ее корпоративный владелец Warner Brothers, ранее владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще 7 кинокартин и перезапуск 2010 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Michael Bublé, To Be Loved. Прекрасная нежная композиция, наполняющая нас нежными чувствами. Как же приятно ощущать любовь внутри себя. А далее в эфире у нас много хорошей музыки, наполняющей нас такими же чудесными, светлыми эмоциями. Майкл Джексон, Джеймс Ласт и Лиза Стэнсфилд в эфире «Радио 100».

0: Дорогие друзья, вот и подходит к концу очередной час на радио 100, 11:56 в Челябинске. И в завершении часа слушаем рубрику «Люкс Тайм». Как всегда, лучшие композиции для вас. Рауль Мала, «Games That Lovers Play» прямо сейчас. А следующий час начнем с новостей.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кема». Погода в Челябинской области будет опасной до вечера 15 июля. Из-за ливней, шквалов, крупного града и гроз в регионе действует предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Его вводят, если есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Во избежание неприятностей в период непогоды важно закрыть дома все окна и двери. Если она застала на улице, следует спрятаться в подъезде ближайшего дома или другом капитальном здании. Если непогода разыгралась во время поездки на авто, следует съехать на обочину и переждать ее. Владимир Путин наградил челябинского школьника, собирающего дроны для бойцов СВО. Глава государства отметил работу 13-летнего Егора Заики с позывным «Вспышка», который уже третий год вместе с отцом собирает беспилотники, а также монстров, технику, на которой бойцы могут быстро и безопасно передвигаться в опасных условиях. За три года челябинец отправил в зону СВО свыше 300 БПЛА и с десяток машин. В Челябинске открылась выставка «Наш Афон» греческого фотохудожника Костаса Асимиса, который 40 лет снимает жизнь Святой Горы. На открытии присутствовали митрополит Алексий и спикер ЗАГС Собрания Олег Гербер. Владыка отметил, что Афон – колыбель русского монашества, и выставка позволяет прикоснуться к этому наследию тем, кто не может посетить гору лично. Экспозиция «Наш Афон» будет работать в выставочном зале Союза художников Челябинска до 30 июля по адресу Цвиринга, 34.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 26. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Энрике Иглесиас, Maybe в эфире Радио 100. А прямо сейчас в мировом бестселлере Queen с композицией Too Much Love Will Kill You. Многие слушатели считают ее одной из самых романтичных композиций, ведь кажется, что герой любит и разрывается в своих чувствах, потому что и текст, и голос Фредди Меркьюри настолько глубокий, необыкновенный, что пронизывает до мурашек. Давайте же услышим этот хит в эфире Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Майкл стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 миллиард долларов. Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Фильм «Майкл», основанный на биографии певца Майкла Джексона, стал первым байопиком с бокс-офисом более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил New Musical Express. Майкл получил статус самого кассового байопика в истории в конце июня. До него рекорд принадлежал «Оппенгеймеру». Среди музыкальных картин лидером была «Богемская рапсодия». В России сборы Майкла к 13 июля превысили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это самая успешная зарубежная лента в отечественном прокате за последний год. Ее кассовые сборы превышают сборы триллера «Горничная» уже на полмиллиарда рублей. В ленте Майкла рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller». Главную роль сыграл Джафар Джексон, племянник музыканта. Риана появилась в качестве приглашенной гости на шоу Джей-Зи, которое прошло на стадионе Янки в Нью-Йорке, пишет The Express Tribune. До этого Риана выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Джей-Зи. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый — 30-летию альбома Reasonable Doubt, на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома The Blueprint, на котором в качестве гостей выступили Эминем и Фаррелл Уильямс.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, время с вами летит незаметно. Вот уже практически час дня в Челябинске. А это значит, что я, Соня Дегтярева, сегодня с вами прощаюсь. Мне было с вами очень комфортно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Следующий час мы начнем с новостей от Антона Образцова. Он расскажет нам о том, что происходит в мире. И, конечно, вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: Спортньюз на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Оперативники ФСБ пресекли организованный Украиной теракт на военно-промышленном предприятии Московской области. Украинские спецслужбы планировали ударить по заводу, применив 35 дронов, которые ранее были ввезены в Россию через границу в партии испанской керамической плитки. Одним из организаторов преступления оказался украинский рэпер Кив Стонер, живущий сейчас в Западной Европе. По уголовному делу, возбужденному по статье о теракте, задержали 3 человек, включая исполнителя. Во время операции по задержанию один из злоумышленников открыл огонь по силовикам, его ликвидировали. Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает Минобороны. В Киеве поражено предприятие, производившее компоненты для ракет «Нептун-МД», а также одно из основных производств по сборке боевых частей для беспилотников. В Одесской области уничтожен сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ. На переходе в порт Одесса поражен танкер. Вбросы о введении выездных виз для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Об этом заявило Министерство иностранных дел России. Подобные фальшивки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах, говорится в рубрике «Антифейк» на сайте ведомства. В МИДе призвали доверять только официальным источникам, а также напомнили, что право свободно выезжать за пределы России гарантировано Конституцией. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России. Об этом заявили в Минсельхозе. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорится в сообщении ведомства. В министерстве отметили, что сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный и гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, а завтра днем плюс 26. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Археологи нашли нетронутый город Майя. И Paramount выпустит новый кошмар на улице Вязов. В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный и практически нетронутый город Майя, который получил название Минабе, что в переводе означает «здесь нет дороги». Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов мезоамериканской истории – почему исчезла цивилизация Майя? Об этом сообщила РИА Новости. Город нашли в биосферном заповеднике Калакмуль на полуострове Юкатан. Исследователи заметили его благодаря аэрофотосъемке. Под густой растительностью обнаружились геометрически правильные структуры. На территории площадью около 15 гектаров сохранились дворцы, площади, храмовые комплексы и развитая система террас и каналов. Особый интерес вызывает то, что город практически не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник в почти первозданном состоянии. Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображения правителя, а также даты, относящиеся к 7 и 9 векам. Исследователи предполагают, что Минабе стал одним из последних крупных центров майя перед крахом цивилизации. По их мнению, в поздний период сюда могли переселяться люди из других регионов, спасаясь от затяжной засухи и политических кризисов. Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена. Компания New Line Cinema, а позже ее корпоративный владелец Warner Brothers, ранее владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще 7 кинокартин и перезапуск 2010 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

Радио 100. 100 FM.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. В Челябинской области подсчитали точное количество избирателей. По данным избиркома, на 1 июля этого года в регионе официально зарегистрировано 2 567 033 жителя, которые могут голосовать на выборах. Наибольшее количество избирателей зарегистрировано в Челябинске – более 894,5 тысяч человек. На втором месте Магнитогорск, на третьем – МИАС. Что касается муниципальных округов, то самое большое количество избирателей проживает в Сосновском и Саткинском округах. Напомню, 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы. В некоторых территориях Челябинской области состоятся и выборы в органы местного самоуправления. С 17 июля авиакомпания «Северный ветер» запускает регулярное авиасообщение между Челябинском и городом Сухум. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. На линии задействуют воздушные суда «Боинг 737». Прибытие лайнера в международный аэропорт Челябинск запланировано на 3 часа 50 минут. Вылет в столицу Абхазии в 5 часов 10 минут по местному времени. Время в пути составит около 3,5 часов. Производитель PET-флекса в МИАСе стал лауреатом всероссийской программы. Завод «Сансара» признан победителем в конкурсе «Лучшие ESG-проекты России-2026» в категории «Ответственное потребление и производство, эффективное управление отходами». Сроки запуска производства, которое сейчас называют, осень 2026 года. Мощность предприятия составит 23 тысячи тонн PET-тары в год. Готовая продукция – чистый PET-флекс, который станет сырьем для производства гранул, новых пластиковых бутылок, одежды и мебели.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок – здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер южный, 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 16 градусов, тепла завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: I don't really care if your tears fall down your face. You don't-

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Майкл стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 миллиард долларов. Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Фильм «Майкл», основанный на биографии певца Майкла Джексона, стал первым байопиком с бокс-офисом более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил New Musical Express. «Майкл» получил статус самого кассового байопика в истории в конце июня. До него рекорд принадлежал «Оппенгеймеру». Среди музыкальных картин лидером была «Богемская рапсодия». В России сборы «Майкла» к 13 июля превысили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это самая успешная зарубежная лента в отечественном прокате за последний год. Ее кассовые сборы превышают сборы триллера «Горничная» уже на 500 миллиона рублей. В ленте «Майкла» рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller». Главную роль сыграл Джафар Джексон, племянник музыканта. Риана появилась в качестве приглашенной гости на шоу Jay-Z, которое прошло на стадионе Янки в Нью-Йорке, пишет The Express Tribune. До этого Риана выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Jay-Z. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый – 30-летию альбома Reasonable Doubt, на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома The Blueprint, на котором в качестве гостей выступили Eminem и Pharrell Williams.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100. Для слушателей старше 12 лет.
1: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» — «Зов». Sun is going down on me as she surrenders to the sea. The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море. So steal the night and fly with me. I'm calling. So steal the night and fly with me. I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидания и надежды. Музыкально «Колин» отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей «Колин» стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Федеральная антимонопольная служба вынесла официальное предостережение 14 топливным компаниям после проверок цен на бензин и дизельное топливо в 5 регионах России. Специалисты ФАС выявили признаки возможного необоснованного завышения стоимости топлива, и при неустранении нарушений компаниям грозят крупные штрафы. ФАС заявила, что продолжит контролировать ситуацию с ценообразованием. Тем временем депутаты Государственной Думы обратились в Минэнерго с просьбой информировать водителей о продаже более вредного топлива Евро-3, которая допускается к обороту до конца 2026 года. МИД России опроверг распространившуюся информацию о введении выездных виз для россиян, назвав ее ложью от начала до конца и вбросами от иноагентских ресурсов, направленными на создание искусственной паники перед отпускным сезоном. В ведомстве подчеркнули, что право на свободный выезд гарантировано 27-й статьей Конституции, и напомнили, что подобные фейки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах. С 1 сентября 2026 года все продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах будут обязаны размещать в карточках товаров прямые ссылки на официальные документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, что направлено на повышение прозрачности онлайн-торговли и защиту прав потребителей. Опыт Крыма в сфере выращивания и переработки эфиромасляных культур способен быть масштабирован на более чем 30 российских регионов, что позволит заместить импортное сырье и обеспечить отечественные производства косметики, парфюмерии и медикаментов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Археологи нашли нетронутый город Майя. И Paramount выпустит новый кошмар на улице Вязов. В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный и практически нетронутый город Майя, который получил название Минабе, что в переводе означает «здесь нет дороги». Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов мезоамериканской истории – почему исчезла цивилизация Майя? Об этом сообщила РИА Новости. Город нашли в биосферном заповеднике Калакмуль на полуострове Юкатан. Исследователи заметили его благодаря аэрофотосъемке. Под густой растительностью обнаружили геометрически правильные структуры. На территории площадью около 15 гектаров сохранились дворцы, площади, храмовые комплексы и развитая система террас и каналов. Особый интерес вызывает то, что город практически не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник в почти первозданном состоянии. Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображения правителя, а также даты, относящиеся к 7 и 9 векам. Исследователи предполагают, что Минабе стал одним из последних крупных центров майя перед крахом цивилизации. По их мнению, в поздний период сюда могли переселяться люди из других регионов, спасаясь от затяжной засухи и политических кризисов. Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена. Компания New Line Cinema, а позже ее корпоративный владелец Warner Brothers, ранее владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще 7 кинокартин и перезапуск 2010 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Нападение врачей скорой помощи пресекли сотрудники Росгвардии возле торгово-развлекательного комплекса «Космос» в Челябинске вечером 13 июля. По данным Министерства здравоохранения, группа молодых людей встретила прибывших по вызову медиков нецензурной бранью и ударами по служебному автомобилю, после чего один из нападавших ударил врача. Агрессивных хулиганов остановили охранники комплекса, передавшие зачинщика драки подоспевшим силовикам. Пострадавший врач получил медицинскую помощь и, проявив настоящий профессионализм, принял решение не прерывать дежурство, продолжив работу на линии. На дороге под Коркино инспекторы ДПС обратили внимание на мотоцикл и остановили его для проверки. За рулем оказался 17-летний юноша, который не только не имел при себе документов, но и вообще никогда не получал водительские права, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области. В полиции сообщили, что транспортное средство принадлежит матери подростка. Административные протоколы составили как на юношу, так и на его маму. Транспорт эвакуировали на штрафстоянку, а дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Житель Челябинска потерял квартиру в Верхнеуральске. Ее конфисковали по решению суда. Как рассказали в региональной прокуратуре, 50-летнего мужчину признали виновным в фиктивной постановке иностранных граждан на учет. Он прописал у себя 11 иностранцев, чтобы помочь им оформить разрешение на работу. При этом челябинец был уверен, что приезжие жить будут не в его квартире, а в каких-нибудь других местах. Вдобавок к конфискации квартиры в качестве наказания челябинцу назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Майкл стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 миллиард долларов. Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Фильм «Майкл», основанный на биографии певца Майкла Джексона, стал первым байопиком с бокс-офисом более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил New Musical Express. Майкл получил статус самого кассового байопика в истории в конце июня. До него рекорд принадлежал «Оппенгеймеру». Среди музыкальных картин лидером была «Богемская рапсодия». В России сборы Майкла к 13 июля превысили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это самая успешная зарубежная лента в отечественном прокате за последний год. Ее кассовые сборы превышают сборы триллера «Горничная» уже на 500 миллионов рублей. В ленте Майкла рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller». Главную роль сыграл Джафар Джексон, племянник музыканта. Риана появилась в качестве приглашенной гости на шоу Jay-Z, которое прошло на стадионе Янки в Нью-Йорке, пишет The Express Tribune. До этого Риана выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Jay-Z. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый – 30-летию альбома Reasonable Doubt, на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома The Blueprint, на котором в качестве гостей выступили Eminem и Pharrell Williams.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит,

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Севастополе введен график веерных отключений электроэнергии. 2 часа со светом, 6 часов без него. После ночной атаки вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру города. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об этом, призвав жителей сократить потребление электричества. Это не первый подобный инцидент. Ранее 24 июня 2026 года город и большая часть Крыма уже сталкивались с блокаутом из-за атак ВСУ, что приводило к серьезным нарушениям в жизнеобеспечении. Федеральная антимонопольная служба России обратилась к 18 крупным торговым сетям, включая X5 Group, Ленту, Детский мир и Ашан, с предложением ограничить наценки на наиболее востребованные школьные товары. Это предложение связано с началом сезона подготовки родителей к новому учебному году, что традиционно вызывает повышенный спрос. ФАС отмечает, что аналогичные обязательства, принятые некоторыми сетями в 2023 году, позволили сделать школьные принадлежности более доступными для российских семей. По поручению президента Владимира Путина правительство России, Госдума и Банк России разработают механизм, позволяющий гражданам коллективно инвестировать в благоустройство городов через цифровые платформы. Взамен меценаты смогут получить налоговые вычеты по НДФЛ. Цель – создать условия для реализации коллективных инициатив по формированию комфортной городской среды, предусматривая также возможность софинансирования таких проектов за счет региональных и местных бюджетов. Это дополнение к существующей программе формирования комфортной городской среды, где жители голосуют за объекты благоустройства. Например, для парков Свердловской области, победивших в голосовании на 2027 год, предусмотрен почти 1 миллиард рублей, включая федеральные и областные средства с возможностью привлечения спонсоров. На форум «Патриоты России» поступило более 3000 заявок из 66 регионов страны и Республики Беларусь. Полномоченный представитель президента в РФО Артем Жога подчеркнул значимость каждого участника, отмечая, что это волонтеры и активисты, помогающие бойцам спецоперации и их семьям. Для участников подготовлена насыщенная образовательная и дискуссионная программа с акцентом на творческую самореализацию ветеранов спецоперации и сохранение исторической правды. В рамках форума состоится первая вручение премии «Патриоты России», которая отметит лучшие инициативы по поддержке участников спецоперации. Форум пройдет в Тюмени 25 августа с онлайн-мероприятиями, начинающимися 22 августа. Заявки принимаются до 19 июля.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. Археологи нашли нетронутый город Майя. И Paramount выпустит новый кошмар на улице Вязов. В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный и практически нетронутый город Майя, который получил название Минабе, что в переводе означает «здесь нет дороги». Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов мезоамериканской истории – почему исчезла цивилизация Майя? Об этом сообщила РИА Новости. Город нашли в биосферном заповеднике Калакмуль на полуострове Юкатан. Исследователи заметили его благодаря аэрофотосъемке. Под густой растительностью обнаружили геометрически правильные структуры. На территории площадью около 15 гектаров сохранились дворцы, площади, храмовые комплексы и развитая система террас и каналов. Особый интерес вызывает то, что город практически не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник в почти первозданном состоянии. Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображения правителя, а также даты, относящиеся к 7 и 9 векам. Исследователи предполагают, что Минабе стал одним из последних крупных центров майя перед крахом цивилизации. По их мнению, в поздний период сюда могли переселяться люди из других регионов, спасаясь от затяжной засухи и политических кризисов. Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена. Компания New Line Cinema, а позже ее корпоративный владелец Warner Brothers, ранее владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще 7 кинокартин и перезапуск 2010 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм»

And it happens that I take a walk outside just to get some

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Фотовыставка «Под открытым небом» в честь 25-летия джазового фестиваля «Какой удивительный мир» заработала на пешеходной улице Кировки в Челябинске 14 июля. Экспозиция 40 планшетов с работами ведущих фотографов региона отражает четвертьвековую историю этого масштабного музыкального праздника, основанного трубачом Игорем Бурко. Заместитель губернатора Вадим Евдокимов на открытии подчеркнул, что сегодня джаз стал настоящей визитной карточкой города, которую любят и слушают тысячи людей. Музыкальный фестиваль пройдет в Южноуральской столице в конце августа. Челябинский областной суд оставил в силе реальный тюремный срок для тренера по карате за жестокое избиение ребенка на тренировке. Ранее женщину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за то, что в ходе спора весной 2022 года она ударила малолетнего воспитанника ногой в лицо. В результате сильного удара мальчик получил сотрясение мозга и тяжелую травму глаза. Осужденная пыталась обжаловать это решение в вышестоящей инстанции и просила назначить ей условное наказание. Однако суд отклонил апелляцию, признав первоначальный приговор законным. Фуру со спортивными лошадьми из Казахстана развернули на Челябинском пограничном пункте «Бугристая» 13 июля. Инспекторы Россельхознадзора не пустили животных, которых везли в Подмосковье на международные соревнования из-за грубого нарушения санитарных правил. Реальный маршрут следования грузовика не совпал с тем, что был указан в ветеринарных документах. Из Скакунов отправили обратно в Казахстан.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Более 150 жителей Челябинской области лишились своих денег, пытаясь заказать технику из Арабских Эмиратов через магазины ProStore и ProTechno. Стало известно, что сеть внезапно объявила о закрытии, а организатор бизнеса скрылся, не выполнив обязательства по поставкам и возврату средств. Обманутые покупатели уверены, что стали жертвами крупной финансовой пирамиды с многомиллиардным ущербом по всей России. В региональном управлении полиции уже начали проверку по десяткам поступивших жалоб. Пострадавших призывают подать официальные заявления в территориальные отделы МВД для приобщения к материалам дела. Президент Владимир Путин на форуме «Все для победы» встретился с челябинским ветераном спецоперации Вадимом Шариповым и высоко оценил созданную по его инициативе футбольную секцию для незрячих бойцов. Обращение челябинца, потерявшего зрение после ранения, прозвучало в декабре прошлого года на прямой линии с главой государства. В конце июня при содействии губернатора Алексея Текслера в Челябинске открыли адаптированную площадку «Преодоление», где уже тренируется первая команда. Шарипов лично поблагодарил президента за поддержку, а Владимир Путин выразил ответную признательность ветерану за его лидерскую позицию и активную помощь товарищам по оружию. Чемпионат России по экстремальному вейкбордингу соберет сильнейших спортсменов страны на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске в конце июля. Более 70 атлетов разыграют награды в мужском и

0: женском зачетах в дисциплинах вейкборд и вейкскейт. По информации регионального фонда поддержки спорта, состязания пройдут при поддержке губернатора Алексея Тексера по строгим международным стандартам. Этот динамичный вид спорта объединяет в однолыжный слалом и сложную прыжковую акробатику, гарантируя зрителям захватывающее летнее зрелище. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Киркаде – настоящий летний напиток, который отлично утоляет жажду. При этом это не чай в правильном понимании слова, ведь в его составе высушенные лепестки и цветы гибискуса – растение, родиной которого считается Индия, хотя теперь оно произрастает и в других странах Юго-Восточной Азии. Также киркаде очень ценят в Египте, где его называют напитком фараонов, а в Малайзии цветок гибискуса занимает место на национальном гербе. Напиток знаменит прежде всего своими целебными свойствами. Киркаде не только понижает уровень плохого холестерина, но и улучшает работу пищеварительного тракта, способствует стабильному функционированию сердечно-сосудистой системы. Горячий отвар гибискуса повышает давление, а холодный понижает. Благодаря киркаде лучше усваивается жирная пища, восстанавливается баланс витаминов, укрепляется иммунитет. Также красный чай, как его нередко называют, расслабляет и снижает уровень гормонов стресса в организме. В его лепестках содержится в 2 раза больше витамина С, чем в апельсине. Киркаде восстанавливает жизненную энергию и тонизирует. Заваривание красного чая – это долгий процесс. Ни в коем случае не стоит шокировать сухой лист крутым кипятком, а наоборот, необходимо использовать теплую воду и заваривать чай 10-15 минут. Фактически дать ему настояться. А еще правильнее замачивать лепестки гибискуса на 8-9 часов, то есть практиковать холодное заваривание. В таком случае сохраняются все полезные свойства этого удивительного растения. Правильно приготовленный киркаде обладает в меру терпким, горьковатым и кислым вкусом, насладиться которым может практически каждый, хотя в древности этот напиток считался для избранных.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Фейстайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Севастополе введен график веерных отключений электроэнергии. 2 часа со светом, 6 часов без него. После ночной атаки вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру города. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об этом, призвав жителей сократить потребление электричества. Это не первый подобный инцидент. Ранее 24 июня 2026 года город и большая часть Крыма уже сталкивались с блокаутом из-за атак ВСУ, что приводило к серьезным нарушениям в жизнеобеспечении. Федеральная антимонопольная служба России обратилась к 18 крупным торговым сетям, включая X5 Group, Ленту, Детский мир и Ашан, с предложением ограничить наценки на наиболее востребованные школьные товары. Это предложение связано с началом сезона подготовки родителей к новому учебному году, что традиционно вызывает повышенный спрос. ФАС отмечает, что аналогичные обязательства, принятые некоторыми сетями в 2023 году, позволили сделать школьные принадлежности более доступными для российских семей. По поручению президента Владимира Путина правительство России, Госдума и Банк России разработают механизм, позволяющий гражданам коллективно инвестировать в благоустройство городов через цифровые платформы. Взамен меценаты смогут получить налоговые вычеты по НДФЛ. Цель – создать условия для реализации коллективных инициатив по формированию комфортной городской среды, предусматривая также возможность софинансирования таких проектов за счет региональных и местных бюджетов. Это дополнение к существующей программе формирования комфортной городской среды, где жители голосуют за объекты благоустройства. Например, для парков Свердловской области, победивших в голосовании на 2027 год, предусмотрен почти 1 миллиард рублей, включая федеральные и областные средства с возможностью привлечения спонсоров. На форум «Патриоты России» поступило более 3000 заявок из 66 регионов страны и Республики Беларусь. Полномоченный представитель президента в РФО Артем Жога подчеркнул значимость каждого участника, отмечая, что это волонтеры и активисты, помогающие бойцам спецоперации и их семьям. Для участников подготовлена насыщенная образовательная и дискуссионная программа с акцентом на творческую самореализацию ветеранов спецоперации и сохранение исторической правды. В рамках форума состоится первое вручение премии «Патриоты России», которая отметит лучшие инициативы по поддержке участников спецоперации. Форум пройдет в Тюмени 25 августа с онлайн-мероприятиями, начинающимися 22 августа. Заявки принимаются до 19 июля.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
2: I'll give you whatever I can. Honestly, there's not a lot where I stand.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: «Люкс-тайм».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: souviens, c'était au mois de juin.
1: Радио 100. 100 FM.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.